0: Заречина кавказская колбаса 1 килограмм 8 манат 99 копия. Черкизово аппетитная сосис 1 килограмм 9 манат 35 копия. Рахат маркетлерде индирим фурсетлери 4 июня.
1: Рахат супермаркет радио.